0: Это та же ерунда, это франшиза, и ты сидишь с этой елком я.
1: Да, он это будет, это же сам поезд, это же